0: Михаил Романович, да тусни! Ай-яй-яй!
1: Не, нам ее стоп! Ой, мама, закрылся!
2: Вы не стыки джентльмена!
1: Не, не,